0: 深圳国际形象，让沟通更加顺畅。
1: 五一假期，一场亚太风情嘉年华在深圳机场国内出发层上演，来自 APEC 成员国的表演者们轮番登台，让往来旅客足不出户便能体验亚太地区多元文化魅力。
2: And I'm so honored to be here and represent my country for EPIC 2026. And we are happy to show it to you and to all the tourists and Chinese people as well.
3: 2026 год – это год EPIC, и его встречает Шэньчжэнь. Я в Шэньчжэне была очень много раз, но каждый раз, когда я приезжаю, я влюбляюсь в этот город все больше и больше.
4: 当前老字号正加快融入消费新场景，传统药房手工体验和药食同源饮品让百年药香有了新的打开方式。今天的主播体验新岗位系列报道，主播陶艺文将走进北京市西城区的白塔寺药店，体验老字号里的新业态店员，探索百年药香如何焕发新活力。